0: обратите нам на всякий случай зоны.
1: Что? Там с собой собирается?
0: От этих пчел всего можно ждать.